0: shit.
1: Anal.
2: Разовьется.
1: Some dick.
2: Он тебя нет.
3: Loop the stuff.
0: Oh. Oh, shit.
1: Anal.
2: Разовьется.
1: Some dick.

0: suction. Bad cocks. Next door.
1: Жестокая игра, ведь
0: suction.
1: Мне не, не дано. Пальцами.
2: In my ass. I'm so horny.
0: Fucking
1: slut.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.

0: Look at the semen in the stall.
1: Чую гей бондаж.
0: Все говорят, что нельзя. Все говорят, что нельзя. Все говорят, что нельзя. Я говорю.

0: sutra buckets of deep, buckets of deep, buckets of deep.
1: Horny
0: sutra buckets of deep.
1: Dick
0: еще
1: anal.
0: Чтобы понять куда.
1: Fisting.
0: Чтобы понять зачем.
1: Fisting.
0: Без колебаний прими.
1: My cock.
0: И ты достигнешь.
1: Anal.
0: Дубля как за семена стол. Дубля как за семена стол. Дубля как за семена стол. И прочее.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, я пойду ходить по
1: Dungeon.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану по поводу, без колебаний пробью. Я посол.

0: se semen na stol, nuke, se semen na stol, nuke, se semen na stol.
1: I proč you
0: gay bondage?
1: Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что fuck нельзя. Все говорят, что come нельзя. Я говорю, что fuck you.

0: все разделяющее. Шесть.
1: Семен.
0: Ты там вырос.
1: Дюэйно.
0: Я летит.
1: Такак.
0: И нынче нету.
1: Данжен.
0: Том стране, чем
1: бой.
0: Вас желавший быть.
1: Дюэйно.
0: Он надал бы.
1: Полмастер.
0: Ты целый. И она знала, но сразу же погибала. Все, чтобы
1: бой.
0: Не дарил отвергаемый. Каждый раз, как не видели, то поверь мне.
1: Данжен.
0: Печальный вдруг полюбившего.
1: Бой.
2: Спанкинг.
0: И он ждал, как
3: Скин.
0: Начитавший, что однажды в любви побеждает.
2: Спанкинг.
0: И над сердцем даже
1: Семен.
0: Не властно в погромы, чтоб открыть свой. Сорвал себя тут же. И тогда внутри стало скверно. Взгляну в его. Он опознал уже сути самой.
2: Спанкинг.
0: Тоскую
1: бой.
0: И я тут же с жмятами, как
1: бандаж.
0: Не увядая, опадает за сушими лепестками. Казалось, как будто позвоночник. Но очнулся, осознав, что он все-таки натворил причем. Порицательно начнет от ярости себя. И после сразу в безумии отрицать это. И не понять, кто может. Пытаясь оправдать то ли свой необъятный. И чтобы вы

0: King.
1: Cash the subject.
2: Do anal.
1: Это
2: anal.
1: Без дна. Мы родом из
2: Dungeon.
1: Там, где честная
2: Gay sex.
1: Не замечавший
2: Latex horny.

глупым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

открывает Next door. Я буду вспоминать, как горели И от любви Может, рядом с тобой нам было Что-то там за меня так Нежно я Мою Возьми, чтоб

0: cops. Boy next door.
1: Скажи мне, что нет.
0: Do I know?
1: Не в жизни ни разу. Это первый.
2: Это первый.

0: that cock ceiling. Boy next door. Apple dungeon.
1: Одной, но в разные стороны.

0: Семин.
1: На телах, а в глазах лето бесконечно.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: когда скромняга бой отдыхала секс с Геральтом из он фистинг эту
1: ass.
0: Сразился белый
1: come swallow
0: семен чертом и эльфов
1: фистинг anal fucking ass
0: когорты.
2: Слышь,
0: сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
0: Мне людню.
3: Fat cock.
0: По зубам целился тот.
2: Слышь.
0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул, вот твой
1: Coming.
0: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
1: 300 bucks. Bucks.
0: Историю не пишут. Ведьмаку заплатите
1: 300 бакс. 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in keep your ass.
0: Он хоть на
5: чего стена.

0: Gay boy.
1: И не парься. Не будет у меня. На день наступает. И не парься. Лишь список.
0: Just a little bit fucking pain, no. We'll hang around more.

0: зеленый.
1: Boy next door.
0: Не мерцает мотор.
1: Come.
2: Really?
1: Шепчет.
3: Coming.
0: Я кидаю на стол. Фортуну ко мне.
1: Next door.
0: Неуловимый будто
1: бетон.
0: Мои тени кружат по столу.
1: Кружат. Как.
0: Весь мой сияет как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Кружат.
1: Как.
0: Весь мой сияет как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Хочу себе.

0: loud.
1: Ребята, я сегодня заправил полный бак свою малышку. А ты заправил одеяло под одеяльник?

0: finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Им... Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick.
2: Do it, do it.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the seamen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leatherhead
1: вертится
2: $300.
1: Вертится быстрее
2: fart dicks. Some dick.

0: stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: coming. I'm coming.
1: Disobedience, huh?
0: I'm coming.
1: That's a mistake.
0: I'm coming. I'm coming.
2: Воскресенье. День.
0: Stick finger.
2: У тебя.
0: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal.
3: Celebrate and suck some dick.
2: Сегодня
0: fisting
2: для
0: place.
4: Oh yeah.
2: В руках твои
5: семена
2: на фольге обнимет
0: мягко.
2: Но трудно держать в себе вокруг
3: the lash of the spanking.

0: Smash, didn't you?
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Ain't all.
0: Пожалеет, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончим, мы еще поговорим.

из них хит всех. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат одинаково, и пусть не талантливо, но как сумел, сыграл, успел. Ты в красивом платьице, и вот-вот 17 лет. Я хотел просто помочь.

0: Настроение возникло в старике.
1: Пока.
0: Его кто-то...
2: Попин ас. 300.
0: ...лет назад. Не забыть бы подновить. Перевести. Найти словечко теплое.
2: It's so fucking deep.
0: Не забыть бы подновить. Перевести. Найти словечко теплое.
2: It's so fucking deep.

0: follow. I wanna feel you long.
1: Можешь даже
0: so deep.
1: Зачем копить?
0: Yeah. Movies.
1: Зачем
0: hot sex.

0: Leisha shit.
1: Semen.
0: Ты там вырос.
1: Do anal.
0: Я летит.
1: Bad cock.
0: И нынче нету.
1: Dungeon.
0: В том стране еще
1: бой.
0: Класс желавший быть.
1: This thing. Anal.
0: Он надал бы.
1: Full master.
0: Ты целый. И она знала, но сразу же погибала. Все, чтобы
1: boy.
0: Не дарил отвергаемый. Каждый раз, как не видели, то поверь мне.
1: Dungeon.
0: Печальный вдруг полюбившего.
1: Boy.
2: Spanking.
0: И он ждал, как
3: skin.
0: Начитавший, что однажды
1: Loop.
0: В любви побеждает.
2: Spanking.
0: И над сердцем даже
1: семен
0: невластного.
1: Anal.
0: Погромы.

0: отрицательно начнет. Хотят ярость к себя и после сразу в безумие отрицать это.
1: И не понять, кто может.
0: Пытаясь оправдать то ли это, то ли свой необъятный. И чтобы выразить, он не нашел слова, взглянув на...
2: You're wrong.

0: boys.
1: Thank you.
2: If I start to just keep your
0: door,
2: send me to picture the sketch and I saw you.
0: Hey, no.
2: Любите пронзишь костом зеркало, но как жить по-любившему?
1: Boys, thank you.
2: Полученный
3: the semen.
2: С одной печальной вести, сжав дрожащими
0: fingers.
2: Пятым, что она
0: в
2: это никак.

0: быть не может, коль больше не полюбить, то приказано. Давно забыв о прощении, не поняв мотивы бойка и плюнув на
1: и
0: одержимых
1: семен.
0: И так избавившись от секс и вообще от оставшихся ощущений, и лицо к лицу не тронуло зря пустоту.
1: Гей-бой,
0: тебе кажется, что в его лице та же тоска и
1: бой.
0: Поэтому так не выстоял там, лишивший
1: бой и семен
0: жизни
1: успехи
0: последнего в жизни
1: холлы.
0: И чтобы забыть бы все навсегда, он решил посмотреть в свой
1: бой,
0: надеясь, виски с ума ненавистного.

0: Existing is free.
1: Venushka.
2: Синя.
3: Белая.
4: Long latex gloves.
3: Для меня.
0: Existing is free.
3: Для других.
4: 300 bucks.
1: Venushka.
2: Синя.
3: Белая.
4: Long latex gloves.
3: Для меня.
0: Existing is free.
3: Для

0: интересы.
1: Do I know?
0: Сакта Фокс.
2: Мне не нужно.
0: And
2: чтобы Зак.
0: System.
1: Boy.
3: Billy.
4: Michael.
2: Ты бы дом подарили.
0: Любовь.
2: Russian. Значит,
0: Dave.
2: Говорил сам Джонни Депп. За меня горы стоит лишь
0: Naked.
1: Or dead.
2: Будь он хоть.
0: Amazing.
1: Would I fall?
0: Не back up.
2: Этот мэп.
0: Не мэп. Brother.
2: Этот мэп. Уебан. Я ночью.
0: Файми.
4: Дэк.
2: Трачу на.
0: Гейбой.
2: Кини. И мне давно пора к врачу.
0: I love that
1: horny
0: penis.
2: Я ночью.
0: Файми.
4: Дэк.
2: Трачу на.
0: Гачи. Хорни.

0: do, anal.
1: Не ври мне в ницу. Наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строго и плохо спится. И чуть качается.
0: My God.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пену гречки.
0: My God.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: Bad cock.
1: Bad cock.
0: Sure.

0: Boy Next Door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
2: Do anal sex.
0: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
3: Love.
4: The semen.
3: Boys.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
1: Это
0: coming.
2: Ass.
3: Gay party.
1: Счастливый
0: процесс. Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
0: Это coming.
2: Ass.
3: Gay party.
1: Счастливый
0: процесс.
2: Boy next door.
1: Слово точное. В нем и радость.
2: Sex sound.
1: В нем и
2: finger.

0: door,
1: boy next door,
0: boy next door.
2: Эта музыка.
1: Turn me on.
0: Это coming.
1: Ass.
3: Gay party.
2: Счастливый.
0: Boy next door,
1: boy next door,
0: boy next door.
2: Эта музыка.
1: Turn me on.
2: Это
0: coming.
1: Ass.
3: Gay party.
2: Счастливый.

0: Сдается лишь
1: my ass.
0: Победитель
1: suck some dick.
0: И быть может
1: fisting is boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка
1: turn me on.
0: Это
1: coming
0: растраченных
1: ass.
0: И
1: gay party
0: счастливый
1: boy next door, boy next door, boy next door. Turn me on.
0: Coming.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door. Turn me on.
0: Coming.
1: Ass.
0: Gay party. Счастливый.
1: Coming
0: ass.

0: DJ-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My
1: Звенит январская
0: Suction
2: Coming
1: Супруга
2: Master
1: Чьятся
2: Dungeon
1: И шумят
0: Fucking Slay.

0: is dipping my ass fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party up.
1: Но в суматохе
0: sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: waist. Январская
0: suction. Coming.
1: Супруга.
0: After
1: dungeon, и шумят
0: fucking slaves,
1: не видят люди
0: gay party.
2: Oh shit.

0: обнимать.
1: Секс party.
0: Теряют люди.
1: Gay party.
0: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good size. Such good size.
0: Ее давно, но в суматохе.
1: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
1: Loop it up, my.
0: Звенит январская.
1: Suction. I'm coming.
0: Супруга.
1: Master.
0: Чат запах.
1: Dungeon.
0: И шумят.
1: Fucking slaves.

0: Сладкое
1: семя.
0: Клубы.
1: Надо. My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали. Заплетаются.
1: Bondage. Celebrate and suck dick.
0: Оставляя.
1: Deep. Fisting.

0: fisting my anal.
1: My boy, sack some dick.
2: Yeah.
3: Веселый
0: день, Марти.
3: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
3: Может быть, повезло. Горы битого
0: бандич.
3: Бесит мой
0: Бекарь.

0: дик, ты помыть. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Найти на мозги.
2: Он здесь.
1: Rip the skin.
0: Поймать,
1: our daddy.
0: Родную достать.
3: Oh, yes, sir.

0: Yes. Просто доверься.
1: Master.
0: Я пред тобой.
1: Coming.
0: И для тебя.
1: Suck some dick. 300.
0: Пустяк. Что-то
1: с моей.

0: sex party is the fucking play.
1: Хватит дурак.
0: Эй, бросай ключу.
1: Я включаю ультра
0: сэм.
1: Для топовых ультра
0: слей.
1: Это ультра хат секс. Для тебя и для подруг. Я включаю
0: спэнк.
1: На звук и
0: 300 какс.
1: Вокруг это
0: сапчат.
1: Статья для тебя.

0: выключаю ультразвук. Я выключаю ультразвук.
1: Maybe we should rub our fat cocks together sometime.
2: Do ain't no suck it, boy next door.

0: Cari.
1: Fa.
0: Parlo.
1: Nov kancek kancov. Ja vernuš.
0: Dark Horse.
2: А я корчу.
0: Bad cock.
2: Брошу ахигау, я испорчу твой.
3: Ass. The semen.
2: Помадай после меня. Сделала.
4: Fucking coming.
2: Твоя крепкий.
4: Stick finger in ass.
2: Не отпускают, ведь я курчу.
0: Bad cock.

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится лунный но нам с тобой
2: the semen
1: is evil.

0: after 102 auditions and small parts, you know, I decided, you know, master.
1: Таким же, как и я. Уйдет не слышно, пока весь
0: dungeon. Спит.
1: И...

0: Boy Next Door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
2: Do anal sex.
0: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь ударать.
0: Fisting.
2: Love.
3: The semen.
4: Poison.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
1: Это
0: coming.
2: Ass.
4: Gay party.
1: Счастливый
3: процесс.
0: Boy next door, boy next door, boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
0: Coming.

0: дается лишь...
1: My ass.
0: Победитель...
1: Suck some dick.
0: И, быть может...
1: Fisting is... Boy next door. Boy next door. Boy next door.
0: Это музыка...
1: Turn me on.
0: Это...
1: Coming.
0: Растраченный...
1: Ass.
0: И...
1: Gay party.
0: Счастливый...
1: My ass. Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченный
1: ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченный
1: ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Coming.
0: Ass.

0: Хочешь бел...
1: Fat cock.
0: В каких укромных уголках твоей...
1: Anal.
0: Ее искать, я таю от твоих волшебных...
2: Fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих...
1: Bondage.
0: Рассказать, я знаю, где живет...
1: Fat cock.

0: Fat cock.
1: В каких укромных уголках твои?
0: Эй, но.
1: Ее искать, я таю от твоих волшебных
2: fucking slaves.
1: И мне так хочется тебе о своих
0: bondage
1: сказать, я знаю, где живет
0: Fat cock.

Я не отдам Мейну. Я работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я... Эй, заберите свой металлолом.

0: Dungeon.
1: На пол и в безнадежной пробке я себя нигде не в ледяном подъезде мой никуда не ездит, а мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не. И я всегда испытываю, там, где я могу.
0: Do this thing.

0: Hello, brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.
3: Это история про то, как я попал
0: Gachi.
3: В апокалипсис. Выживал среди...
0: Fucking slave.

Ты ему все треты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: Amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Сексом.
1: Только привычка, как птичка позовет и опять сорвешься по-любому.

100% безопаснее. Я прекрасно чувствую себя. Тому причина, не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать.

0: совсем один, когда открыл бой. Твой домой стоял хозяин,
1: азиан.
0: Он выбрал меня, он сказал, теперь ты твердым будто
2: бой. Подмету от пол, как подумай, я им помогал, как пол.
0: Струнными судьбами танцуют над целыми сутками, чтобы обеспечить мой свой. И я воюю с бутылками, ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
2: Со слезами принёс мне, а ты крутишь.

0: you swallow semen. Под дороге я fucking coming. Кверху ноги, поберегитесь не дотрог. Бежит котлет. Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирует дыхание. Я посылаю всем.
1: О, я. О, я. Хорни.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
1: фистинг не охота?

0: упругой.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha it.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который ласкает. А я
1: suck dick.

0: can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать
0: game. Ask if we can't dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие, эй.
0: Don't stop.
1: Предъявите чтобы это чаще видит. Я не забываю пас, могу спиздить. Сказать типа, я не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит.
0: Subchat. Я гачи мать.

0: опасно.
1: В этом dungeon. Сегодня все пьяны, даже кто не покрепче, как люди. Что сегодня будет, сегодня отлупят.
2: Я хочу прямо в рот дать. Я иду в клуб, они такие. Я хочу прямо в рот дать. Я иду в клуб, они такие.
3: Типа. Я брел однажды по трусах с бутылкой. Вокруг шикарный внешний вид. И куча.

0: землю, потаси меня.
1: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Так, землю, потаси меня.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так, землю, потаси меня.
1: Thank you.

0: сайт.
1: Я никому не скажу, что я
2: this thing ass
1: люблю.
2: This thing ass
1: люблю.

0: website.
1: Туманный взгляд.
0: Boy next door
1: скачает
0: секс.
1: Ну что же,
0: suck some dick.
1: А я
2: rip the skin.
1: Мне не отвести от тебя.
0: This gym.
1: Suction.
0: The spanking.
2: Dick.
0: Do anal. Fisting is $300.
2: Oh shit.

0: A swallow, my cum.
1: От чего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
0: И the semen.
1: Так печально.
0: A swallow.
1: Я пойду.
0: Assisting anal, $300.
1: Я рад.

0: печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: The
1: semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: гей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром по
1: в
0: раз пролетят, а последнее
1: вверх.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: The
1: semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: The
1: semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: Как?
1: Master Band.
2: Всегда должны быть
1: horny.
2: Я оттолкнусь от...
3: Начать.
2: Освобожусь от...
3: Fucking slaves.
2: Хочу, чтоб...
1: Fisting.

0: bad cocks.
1: Ass we have.
2: Сбились волны за кормой. Тихо.
3: Coming matter.

0: хватает сил.
1: Бой на как?
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: знаю, где живет
1: Fat Cock.
0: В каких укромных уголках твоей
1: Anal.
0: Ее искать, я таю от твоих волшебных
2: Fucking slaves.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: Bondage.
0: Рассказать, я знаю, где живет
1: Fat Cock.

0: fat cock.
1: Каких укромных уголках твои?
2: Anal.
1: Я искать, я таю от твоих волшебных
3: fucking slaves.
1: И мне так хочется тебе о своих
0: bondage
1: сказать. Я знаю, где живет
0: fat cock.

0: И на
1: фокус
0: вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно?
1: This thing anal and suck dick. This thing anal and suck dick. And suck dick.
0: Такие дела.

0: Fisting ass.
1: Нужно каждый день.
0: Fisting ass.
1: Даже если
0: gay. Your hands in my ass.
1: Теперь но
0: fucking coming.

0: Coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и мед. Быстро и мед.
2: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
2: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
2: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
3: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal sex.
1: Даже если
0: I'm fucked.

0: Club.
1: Мой людской молвой мечтать.
0: Now there's an answer to my phone.
1: Бой за права, не права, бой за право провести этот
0: 15.

0: близко никогда.
1: Напишу тебе письмо про то, что больше не могу.
2: Секс.
1: Про то, что больше нет. Fox. Про то, что я
2: Но
1: не забыл тебя. Про то, что Панил хотел, чтобы
2: Дик
1: встал, оделся и пошел, а точнее,
2: Swallow.
1: Но только я его послал, сказал, что болен.

0: Gay website.
1: Obrigado, Elisia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
2: С неба
0: coming.
2: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики,
0: камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: тыслим
2: мужиков. Эй, эй,
0: тыслим
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй,
0: тыслим
1: мужиков.

0: know, for an artist. Yeah, you might say, finger in my ass.
1: Когда не проснется, что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда меня...

0: если пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. Вы как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Ты все так
3: камень.
2: Зевает в ухо. Не плачь. Моя молодость. Но нам
3: люди
2: в мы еще многое можем. Нам только
0: Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю.
3: Как fucking slay.
2: Списанных.
3: Wow.
2: Ненужных.
0: Fucking coming.
2: Немодных. Неслечимых. Бой. Моя молодость.
3: Dick.
2: Обязательно будет тем...
3: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
3: Fuck. Oh, come on.

0: dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Play.
2: Make me come.
1: Роковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как?
0: Fuck.
1: Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди...
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
0: За... $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Loop.
1: We Casanova.
0: Coming in dungeon.
1: Keep
3: suction.
2: Back cock.
3: Real man.

0: Ну, потом
1: Сильмен.
2: Знаю я, что можем друг без друга.
0: Так, эй, ну, потом Сильмен.

0: слёз, хватает семен.
1: Знаю я, что можем быть друг без друга.
0: Так как ты слёз, хватает семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так как ты слёз, хватает семен.
1: Так
0: как ты, Лёв, хватает семен.

0: ты мечтаешь?
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет лай-лай-лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают
1: fisting.
0: Больно. Лай-лай-лай, хочешь быть со мной, значит будь.

0: Фистинг.
1: Просто так, чтобы...
0: 300 бак.
1: Достать, надо стать...
2: Чиф, босс, это джим.
3: Yes.
4: Next door.
1: Мальчики,
3: Ты все

0: разбила мать. Ты разлила мать.
1: Семен.
0: И вообще по жизни как-то поступила некрасиво. Говоришь, ты что тебе со мной? Но я пук, значит мне на это тоже будет похуй.
2: Ой, ой.

за тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: Stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: Fisting.
1: В цене. А на войне нелегкий
0: Come.
1: А сам стреляй.

0: Ramp.
1: Sim, именно.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь Dick. Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром для меня бывает трудно эти первые.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Next door. Fuck.

0: like next door.
1: Fuck. Slay. Поцелуй.
0: My ass.
2: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
0: Gay website.
2: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
3: Say, wee, wee, wee, wee, wee.
4: Do you like what you...

0: fantasy.
1: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
1: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
1: Переваривай. Обязательно
2: The semen.
1: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторы, кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: забрал,
1: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор. Кричат с тех пор. Отдай,
2: bad cock, bad cock, bad cock, bad cock.

0: своего места.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюртек? Проблема, она наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: слышь?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Твердят надо
3: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где
2: suck dick.
1: Anal. Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Dungeon.
0: Старых.
1: Do anal.
2: Back.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
3: Dungeon.
0: Дикторый кот.
1: Word around the office is you've got a fat cock.
0: Покрытый
2: my ass.
0: Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
3: for master.
1: Fat cock.
0: Запнал, чтобы
2: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
0: Был, но перебор.
2: Слышь?
0: Кричат тех пор.

0: Beautiful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть все. Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свертят на
0: танжен
1: назад. Сами будем мы решать, где сак, где
0: киль. Anal.
1: Давай толпуем.
0: Fisting.
1: Тут же появилась
0: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm

0: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
0: Опять голубой.
2: Yes, we can.
0: Тот же воздух и та же.
3: Bad cock.
0: Только Gabe. И вернулся из боя. Тот же,
2: yes.
0: Тот же
3: Suction.
0: И та же.
3: Bad cock.
0: Только
3: Gabe.
0: Не вернулся из боя. Не в попа и не в такт подпевал. Всегда говорил про то, мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. То что теперь не
1: бой next door.
0: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло, как не вернулся из боя. Для меня будто задуло, как
1: Gabe.
0: Не вернулся из боя. Нынче
4: slaves, get your ass back here.
0: По ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина.
1: Gabe.
0: Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
1: Loop it up.
0: А в ответ тишина.
1: Gabe.
0: Вчера не вернулся из боя. Наш... Нас не оставят в беде. Наши как часовые. Отражается
2: Семена.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Отражается
2: Семена.
0: Как в воде.
1: Dungeon Master.
0: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
0: Хватало вполне. Нам
2: семена
0: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: bad.
0: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
1: bad.
0: Не вернулся из боя.
5: Humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga.

0: Разноцветный
1: Boy next door.
2: Attack. Anal turns me on.
0: Ass.
3: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy. Gay boy.
2: Fisting your ass.
1: Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
2: Swallow my cum.
1: Gay boy.
2: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy.
2: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
1: Gay boy.
4: Gay boy.
1: Gay boy.

0: семена.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло. Прости меня, моя.
2: Next door.
1: Не слышно ничего.
2: Where's